0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: LFM, les plus grands tubes toute l'année.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».